прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пятница. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Футболисты брянского «Динамо» уверенно одержали победу над соперниками из Перми со счетом 2-0 на домашнем поле. Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте нападающим Сергеем Грибовым. У гостей был шанс отыграться уже в первом тайме, но полузащитник Максим Новиков не сумел точно пробить пенальти. В конце первой половины встречи «Амкар» остался в десятером после удаления с поля Льва Толкачева. На 87-й минуте полузащитник брянцев Кирилл Волович упрочил преимущество «Динамо». Следующий матч наша команда проведет в гостях 16 мая против футбольного клуба «Тюмень». А вот молодежка футбольного клуба «Динамо» Брянск уступила в первом домашнем матче сезона. Калужанам удалось перевернуть ход встречи и добиться волевой победы со счетом 5-2. Следующий матч молодежная команда «Динамовцев» проведет 14 мая на стадионе «Динамо». Подопечный Артура Ефременко встретится с футболистами Брянского государственного училища Олимпийского резерва. Брянская юниорка Юлия Кулагина завоевала золото на турнире «Богатырь» в Сочи. Соревнования собрали 189 спортсменов из 26 российских регионов. В программу вошли метание молота, копья и диска, а также толкание ядра. Юля победила в соревнованиях по метанию молота. Она отправила снаряд на 66 метров и 9 сантиметров. Добавлю, воспитанница Центра спортивной подготовки Брянской области имеет звание мастера спорта. Климовские фигуристки триумфально выступили на соревнованиях в Казани. Для многих спортсменов эти состязания не только стали возможностью продемонстрировать мастерство, но и подарили ценнейший опыт. В рамках этапа Гран-при участники соревновались в двух дисциплинах – произвольной программе и интерпретации. В произвольной программе брянские фигуристки завоевали 2 золота. Победу праздновали Варвара Глот, мастер элит юниорский 1, и Валерия Садымака, бронза юниорский 1. Вторыми в своих классах стали Арина Данильченко, мастер элит юниорский 1, и Алина Макаренко, пребронза, детский 2. Бронзовая медаль у Евангелины Николаевой, серебро, юниорский 2. В интерпретации Арина Данильченко и Варвара Глот поменялись местами на пьедестале почета. Арина стала первой, а Варвара второй. Третья, еще одна климовская фигуристка, Софья Володина. В своем классе она добавила еще одну медаль к золоту в произвольной программе. Воспитанники Брянского государственного училища Олимпийского резерва успешно выступили на чемпионате области по дзюдо. Спортсмены завоевали целую россыпь медалей различных достоинств. Золотыми призерами стали Виктория Васикова, Анастасия Захарченко, Владимир Стародубов, Георгий Пронин, Даниил Юркевич и Абдуллах Абулаев. Серебряную медаль в копилку команды добавил Дмитрий Коноплин. Что же касается подрастающего поколения, то в Орле в рамках прошедшего межрегионального турнира брянские спортсмены в возрасте до 15 лет лишь подтвердили серьезный уровень подготовки. Среди 160 борцов из Брянской, Белгородской, Орловской и Тульской областей наши юниоры и девушки, что называется, не ударили в грязь лицом. Брянцы в числе победителей и призеров соревнований. Первое место в турнире по дзюдо заняли Ника Ковалева, Прохор Шаройко, Степан Стариков и Арсений Матюшин. Вторыми стали Виктория Подберезская, Дмитрий Казаков, Андрей Кошечкин, Владислав Зинаков и Макар Брылев. Третье место у Ильи Чумакова, Никиты Красного, Анны Ковалевой, Дмитрия Язвенко и Марии Функовой. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 5 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: Пустой, холодный, уничтожающий.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Врачи удивляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В микрорайоне Автозаводец продолжает работу комиссия по обследованию квартир, пострадавших в результате атаки беспилотника по многоэтажкам. Мэрия Брянска просит собственников пострадавшего имущества присутствовать при работе комиссии. За консультациями по вопросам возмещения ущерба можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бежецкой районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, массированная атака беспилотниками произошла в ночь с 6 на 7 мая. Из 11 человек, среди которых 4-летний ребенок, обратившихся за помощью к медикам, в больнице остается только одна женщина. Известно, Следственный комитет устанавливает причастных к беспилотной атаке. Ранее сообщалось, после удара вооруженных сил Украины по Брянску городские службы оперативно пришли на помощь людям. В кратчайшие сроки разбирались завалы, а строительные компании присоединились к устранению выбитых стекол. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это очередное прямое доказательство того, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все террористы, ведущие войну с мирным населением. В Брянской области продолжается масштабное дорожное преобразование. В этом году в Брянском районе начнется ремонт автодороги Свень-Стежное. Ее протяженность составляет порядка 6,5 километров. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдут в два этапа. Сдать объект планируют уже в следующем году. В ходе ремонта будет применяться хорошо зарекомендовавший себя метод холодной регенерации – ресайклинг. На автодороге уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют пересечения и примыкания и укрепят обочины. На остановочной площадке прежний автопавильон разберут и установят новый. На завершающем этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы будут проводиться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это в значительной степени позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить безопасность движения, а также создать условия для дальнейшего экономического развития Брянского региона. Владимир Путин заявил, украинский кризис близок к завершению. По словам президента, страны Запада, поддерживающие Киев, начали раскручивать противостояние с Москвой, однако их ожидания разрушить российскую государственность провалились. Впрочем, некоторые страны Европы, такие как Словакия, продолжают диалог с Российской Федерацией, в том числе и ради поиска путей для украинского урегулирования. Глава государства подчеркнул, чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом. В целом же это происходит из-за реваншистских настроений глобалистских элит, пытавшихся нанести России быстрое поражение еще в 2022 году. Владимир Путин рассказал, Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях недоговороспособности Киева и попросила сделать все необходимое для обеспечения дипломатического процесса урегулирования ситуации. Средства, которые окажутся высвобожденными в результате списания долгов российским субъектам, должны быть направлены в том числе и на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава. Такое положение содержится в утвержденном правительством России концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в горизонте до 2035 года. Как предполагает документ, к 30-му году средний возраст вагонов в итоге не должен превышать 12 лет, для чего их закупят не менее 4000. Напомню, ранее Владимир Путин поручил списать 2/3 задолженности российским регионам по бюджетным кредитам. Освободившиеся средства должны пойти на их развитие, в том числе и в части инфраструктуры. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Он будет виден, как только закроются веки. Он по ночам фонари зажигает тайком.

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские фермеры смогут получить гранты на развитие своих хозяйств. Бюджетное финансирование позволит развивать приоритетные направления малого агробизнеса. В настоящее время в Брянском субъекте Федерации полным ходом идет весенняя посевная кампания. Согласно отраслевым данным, общая посевная площадь составит более 804 тысяч гектаров. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, предприятия всех районов готовят почву для ярового сева. Под урожай нынешнего года озимые засеяли еще в прошлом году на площади в 210 тысяч гектаров, из которых порядка 120 тысяч зерновые, 90 тысяч гектаров озимый рапс. Александр Богомаз подчеркнул, у сельскохозяйственных предприятий Брянской области есть все необходимые ресурсы для выполнения полевых работ в оптимальные сроки. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них подготовлены 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря. На эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено порядка 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих и социально-гуманитарных смен. Отличившиеся в учебе, в общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах арт. «Орленок», «Смена», «Океаны», «Алые паруса». Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Как отметил губернатор Александр Богомаз, «Авангард» — это еще один наш шаг на пути решения задачи по патриотическому воспитанию молодежи. Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта для снижения бумажной нагрузки на медиков. Как заявили в ведомстве, одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно необходимы врачу, медицинской сестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Отмечается, ранее данный анализ занимал около получаса, сейчас же всего несколько секунд. Известно, еще есть ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все. Кроме того, ряд технологических решений, таких как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Это все в настоящее время очень активно приходит в российскую медицину. Добавлю, президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документальной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе и в здравоохранении. Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Как отмечает Центробанк, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со второго квартала 2023 года, а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. При этом нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат высвобождать сотрудников, потому что в предыдущие периоды уже столкнулись с нехваткой рабочей силы и опасаются, что восстановить число численность в дальнейшем будет сложно. Центробанк отмечает рост практики неполной занятости, особенно в металлургии, автопроме и строительстве. Там число частично занятых уже достигло максимумов со времен эпидемии коронавируса. При дальнейшем снижении темпов экономического роста высвобождение сотрудников лишь ускорится, так как компании просто не смогут держать в штате лишний персонал. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми мои крылья, твори чудеса.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Парад скидок в ювелирном магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9 тысяч рублей за грамм с сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения.

0: оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на etaji.com.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
2: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В микрорайоне Автозаводец продолжает работу комиссия по обследованию квартир, пострадавших в результате атаки беспилотника по многоэтажкам. Мэрия Брянска просит собственников пострадавшего имущества присутствовать при работе комиссии. За консультациями по вопросам возмещения ущерба можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бежецкой районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, массированная атака беспилотниками произошла в ночь с 6 на 7 мая. Из 11 человек, среди которых 4-летний ребенок, обратившийся за помощью к медикам, в больнице остается только одна женщина. Известно, Следственный комитет устанавливает причастных к беспилотной атаке. Ранее сообщалось, после удара вооруженных сил Украины по Брянску городские службы оперативно пришли на помощь людям. В кратчайшие сроки разбирались завалы, а строительные компании присоединились к устранению выбитых стекол. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это очередное прямое доказательство того, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все террористы, ведущие войну с мирным населением. В Брянской области продолжается масштабное дорожное преобразование. В этом году в Брянском районе начнется ремонт автодороги Свень-Стежное. Ее протяженность составляет порядка 6,5 километров. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдут в 2 этапа. Сдать объект планируют уже в следующем году. В ходе ремонта будет применяться хорошо зарекомендовавший себя метод холодной регенерации – ресайклинг. На автодороге уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют пересечения и примыкания и укрепят обочины. На остановочной площадке прежний автопавильон разберут и установят новый. На завершающем этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы будут проводить на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это в значительной степени позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить безопасность движения, а также создать условия для дальнейшего экономического развития Брянского региона. Владимир Путин заявил, украинский кризис близок к завершению. По словам президента, страны Запада, поддерживающие Киев, начали раскручивать противостояние с Москвой, однако их ожидания разрушить российскую государственность провалились. Впрочем, некоторые страны Европы, такие как Словакия, продолжают диалог с Российской Федерацией, в том числе и ради поиска путей для украинского урегулирования. Глава государства подчеркнул, чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом. В целом же это происходит из-за реванша настроений глобалистских элит, пытавшихся нанести России быстрое поражение еще в 2022 году. Владимир Путин рассказал, Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях недоговороспособности Киева и попросила сделать все необходимое для обеспечения дипломатического процесса урегулирования ситуации. Средства, которые окажутся высвобожденными в результате списания долгов российским субъектам, должны быть направлены в том числе и на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава. Такое положение содержится в утвержденном правительством России концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в горизонте до 2035 года. Как предполагает документ, к 30 году средний возраст вагонов в итоге не должен превышать 12 лет, для чего их закупят не менее 4000. Напомню, ранее Владимир Путин поручил списать 2/3 задолженности российским регионам по бюджетным кредитам. Освободившиеся средства должны пойти на их развитие, в том числе и в части инфраструктуры. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по-деревенски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельств о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3 тысяч рублей. Ну и, конечно же, не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой.
2: Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, Опытные мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная 1». Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Всем привет! Мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские фермеры смогут получить гранты на развитие своих хозяйств. Бюджетное финансирование позволит развивать приоритетные направления малого агробизнеса. В настоящее время в брянском субъекте федерации полным ходом идет весенняя посевная кампания. Согласно отраслевым данным, общая посевная площадь составит более 804 тысяч гектаров. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, предприятия всех районов готовят почву для ярового сева. Под урожай нынешнего года озимые засеяли еще в прошлом году на площади в 210 тысяч гектаров, из которых порядка 120 тысяч зерновые, 90 тысяч гектаров озимый рапс. Александр Богомаз подчеркнул, у сельскохозяйственных предприятий Брянской области есть все необходимые ресурсы для выполнения полевых работ в оптимальные сроки. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них подготовлено 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря. На эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено порядка 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих и социально-гуманитарных смен. Отличившиеся в учебе, в общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах арт. «Орленок», «Смена», «Океан» и «Алый паруса». Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Как отметил губернатор Александр Богомаз, «Авангард» — это еще один наш шаг на пути решения задачи по патриотическому воспитанию молодежи. Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта для снижения бумажной нагрузки на медиков. Как заявили в ведомстве, одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно необходимы врачу, медицинской сестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Отмечается, ранее данный анализ занимал около получаса, сейчас же всего несколько секунд. Известно, еще есть ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все. Кроме того, ряд технологических решений, таких как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Это все в настоящее время очень активно приходит в российскую медицину. Добавлю, президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документальной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе и в здравоохранении. Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Как отмечает Центробанк, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со второго квартала 2023 года, а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. При этом нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат высвобождать сотрудников, потому что в предыдущие периоды уже столкнулись с нехваткой рабочей силы и опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложно. Центробанк отмечает рост практики неполной занятости, особенно в металлургии, автопроме и строительстве. Там число частично занятых уже достигло максимумов со времен эпидемии коронавируса. При дальнейшем снижении темпов экономического роста освобождение сотрудников лишь ускорится, так как компании просто не смогут держать в штате лишний персонал. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВЭ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. Ровесник. 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Пацанчап!

0: Пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 11 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Футболисты брянского «Динамо» уверенно одержали победу над соперниками из Перми со счетом 2-0 на домашнем поле. Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте нападающим Сергеем Грибовым. У гостей был шанс отыграться уже в первом тайме, но полузащитник Максим Новиков не сумел точно пробить пенальти. В конце первой половины встречи «Амкар» остался в десятером после удаления с поля Льва Толкачева. На 87-й минуте полузащитник брянцев Кирилл Волович упрочил преимущество «Динамо». Следующий матч наша команда проведет в гостях 16 мая против футбольного клуба «Тюмень». А вот молодежка футбольного клуба «Динамо» Брянск уступила в первом домашнем матче сезона. Калужанам удалось перевернуть ход встречи и добиться волевой победы со счетом 5-2. Следующий матч молодежная команда «Динамовцев» проведет 14 мая на стадионе «Динамо». Подопечный Артура Ефременко встретится с футболистами Брянского государственного училища Олимпийского резерва. Брянская юниорка Юлия Кулагина завоевала золото на турнире «Богатырь» в Сочи. Соревнования собрали 189 спортсменов из 26 российских регионов. В программу вошли метание молота, копья и диска, а также толкание ядра. Юля победила в соревнованиях по метанию молота. Она отправила снаряд на 66 метров и 9 сантиметров. Добавлю, воспитанница Центра спортивной подготовки Брянской области имеет звание мастера спорта. Климовские фигуристки триумфально выступили на соревнованиях в Казани. Для многих спортсменов эти состязания не только стали возможностью продемонстрировать мастерство, но и подарили ценнейший опыт. В рамках этапа Гран-при участники соревновались в двух дисциплинах – произвольной программе и интерпретации. В произвольной программе брянские фигуристки завоевали 2 золота. Победу праздновали Варвара Глот, мастер элит юниорский 1, и Валерия Садымака, бронза юниорский 1. Вторыми в своих классах стали Арина Данильченко, мастер элит юниорский 1, и Алина Макаренко, пребронза, детский 2. Бронзовая медаль у Евангелины Николаевой, серебро, юниорский 2. В интерпретации Арина Данильченко и Варвара Глот поменялись местами на пьедестале почета. Арина стала первой, а Варвара второй. Третья, еще одна климовская фигуристка, Софья Володина. В своем классе она добавила еще одну медаль к золоту в произвольной программе. Воспитанники Брянского государственного училища Олимпийского резерва успешно выступили на чемпионате области по дзюдо. Спортсмены завоевали целую россыпь медалей различных достоинств. Золотыми призерами стали Виктория Васикова, Анастасия Захарченко, Владимир Стародубов, Георгий Пронин, Даниил Юркевич и Абдуллах Абулаев. Серебряную медаль в копилку команды добавил Дмитрий Коноплин. Что же касается подрастающего поколения, то в Орле в рамках прошедшего межрегионального турнира брянские спортсмены в возрасте до 15 лет лишь подтвердили серьезный уровень подготовки. Среди 160 борцов из Брянской, Белгородской, Орловской и Тульской областей наши юниоры и девушки, что называется, не ударили в грязь лицом. Брянцы в числе победителей и призеров соревнований. Первое место в турнире по дзюдо заняли Ника Ковалева, Прохор Шаройко, Степан Стариков и Арсений Матюшин. Вторыми стали Виктория Подберезская, Дмитрий Казаков, Андрей Кошечкин, Владислав Зинаков и Макар Брылев. Третье место у Ильи Чумакова, Никиты Красного, Анны Ковалевой, Дмитрия Язвенко и Марии Функовой. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Думали, все, умер русский валенок. А нет, жив даритель тепла и здоровья. Возродили валяльное ремесло на Брянщине жители Почепа, супруги Романовы. Сегодня у них целое производство, настоящие заказы. Валенки без красителей и химии, шерсть натуральная, в общем, экологически чистые. Все приходится делать вручную. Например, полотно изготавливают с помощью шерстобитной машины, а заготовки только руками. По оценкам экспертов, только на северо-западе реальный спрос сейчас в два раза превышает предложение. Спрос на них в Европе связан в первую очередь с тем, что не получается у них освоить это мастерство. Финны как-то попытались, но у них получились какие-то резиновые кеды на полиуретановой подошве с тонким войлоком сверху. Но разве это согреет? А все почему? Да потому как не конвейерное это дело валенки валять. Тут чувствовать надо. На конечном этапе почепские валенки выворачивают. Внутри они получаются мягкие, пушистые. Снаружи плотные, гладкие, но в то же время прочные, основательные и надежные. Не подведут в трудную минуту. Почепские валяльщики – настоящие мастера. Прежде чем приступить к валянию, говорит Вячеслав Романов, нужно правильно подобрать шерсть, обработать ее, несколько раз промыть, размять и непременно руками. Все этапы от полотна до снятия валенка с колодки строго по времени и при определенной температуре. На производстве заняты 5 человек. Вся семья. Каждый отвечает за свой участок работы. Что-то не учесть, значит подвести маму и отца. Специально для Олимпиады Сочи 2014 семья Романовых сваляла супер-валенки. Размеры валенок впечатляют. 1,80 м в высоту, 1,5 м в окружности и 1 м длина подошвы.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404 333, код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Важные изменения внесены в закон Брянской области об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отметил губернатор Александр Богомасу, жители данной категории, участвовавших в защите приграничных территорий в ходе специальной военной операции, теперь есть преимущественное право на получение жилья, а также предоставление выплаты на его приобретение. Как ранее сообщила глава региона, в муниципальных образованиях, где отсутствует рынок жилья, продолжается строительство многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. Александр Богомаз подчеркнул, таким образом в Брянской области выполняется одна из приоритетных задач, поставленная президентом России Владимиром Путиным и правительством, последовательно решать весь комплекс мероприятий по исполнению государственной гарантии перед детьми, оставшимися без попечения родителей. До 12 июня у брянцев, впрочем, как у всех россиян, есть возможность выбрать, как будет выглядеть их улица, район или город. Стартовало всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Принять участие может любой житель Брянской области старше 14 лет. Именно жители субъекта федерации на платформе госуслуги выбирают, какие парки, площади или набережные, а также дворы благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроект «Инфраструктура для жизни». Что же касается Брянска, то горожане смогут отдать голос за один из вариантов. Это бульвар с розарием напротив дома номер 15 на улице Комсомольской в Бежецком районе Брянска, Липовая аллея на улице Брянского фронта в Советском районе, сквер Паровоз на улице Гомельской в Фокинском районе, а также сквер Есенинский на улице 2 Мичурина в Володарке. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, капитальный ремонт парка Олимпийский будет выполнен в нынешнем году, выбранного жителями города по итогам онлайн-голосования. В ходе работ в парке установят новые лавочки и урны, обустроят тротуары, освещение и входную группу, построят ротонду, детские площадки, а также займут с озеленением территории. Регионам установят ограничения по объему льготных займов. В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов власти готовят меры по донастройке данного механизма. В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Предполагается, это позволит большему числу регионов воспользоваться льготными займами. С учетом того, что проекты отбираются в зависимости от объема привлеченных частных средств, сейчас шансы на получение кредита выше у крупных и инвестиционно привлекательных регионов. Ранее Минстрой подготовил проект постановления правительства, а также нацеленные на увеличение числа российских регионов, которые смогут получать кредиты. Данный документ конкретных лимитов не предполагает, отмечает лишь, что при распределении средств будут учитываться объем уже полученных субъектом России кредитов и стоимость заявленных проектов. Порядка 53,5 тысяч новых автомобилей глобальных брендов без учета китайских, белорусских и российских было продано в России за первые 4 месяца нынешнего года. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной из марок, чьи автомобили поставляются в Россию неофициально, является Toyota, продажа новых машин которой в период с января по апрель превысила 9,5 тысяч экземпляров. Второе место заняла Mazda, без малого 8 тысяч экземпляров. Пятерку дополнили BMW, Volkswagen и Audi. Как отмечают эксперты, чаще всего среди глобальных марок россияне выбирают модели японских брендов. В тройку по популярности также вошли немецкие и корейские. Почти две трети автомобилей глобальных брендов, ввезены в Россию, были произведены в Китае. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: life.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

цей хлопчик. Та ну заграйте. Та ну заграйте.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: your slave. I wanna be your master.
1: Дрифа радио. Это пульс. Это стресс. Это рок.

0: Страсть. Это рок. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения, обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя, помните это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3 тысяч рублей. Ну и, конечно же, не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: пульса. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Мы все любим говорить про самооценку. Мы все любим повышать самооценку. Мы все любим лелеять свою самооценку. А сегодня я вам расскажу, почему нельзя врать, чтобы поднять свою самооценку. Казалось бы, это очевидно. Иногда это происходит довольно тонко. Например, вы специалист в каком-то деле. И когда вас спрашивают о ваших компетенциях, можете ли вы сделать определенную работу, которая требует определенных компетенций? Или просто спрашивают вас о ваших компетенциях? Вы говорите: да, да, конечно могу. Хотя сами понимаете, что немножечко привираете в уровне своих компетенций. Ну, казалось бы, ну, один раз приукрасил, ну что тут страшного? Это происходит тогда, когда у нас низкая самооценка, когда эту самооценку нужно поддерживать за счет вот такого, ну, лукавства, давайте это так назовем. Когда не хватает сил признаться честно, что вот в этом я хорош, а здесь немножечко у меня небольшой провал в компетенциях. Что происходит дальше? Казалось бы, ну, сказал один раз и сказал. Но дальше эта история продолжается, эта история закрепляется у вас в голове. И вы уже не можете признаться другому человеку, что вы на самом деле его ввели в заблуждение, слукавили. И тогда вы начинаете сами как бы верить в эту историю. Ну, казалось бы, ну, верю я в свои компетенции, ну и что? То, что вы не хотите себе в этом признаваться, что они у вас слабые, и тогда вы их не развиваете. Вы не хотите глядеть в эту сторону, что называется. Вы не хотите обращаться к специалистам, которые помогли бы вам эту компетенцию повысить. И тогда потихонечку у вас образуется такая черная дыра в ваших компетенциях и в ваших знаниях. И когда-нибудь эта дыра вас поглотит. Когда-нибудь она вас подведет, и вам попадется такое задание, которое вы не сможете сделать. И тогда весь ваш обман вскроется. Вот поэтому не нужно обманывать, чтобы повысить свою самооценку. С одной стороны, и с другой стороны, заботьтесь о своей самооценке. Присваивайте себе те достижения, которые вы сделали. Не стесняйте себя хвалить, чтобы вам не приходилось врать для повышения собственной самооценки. Это был «Метод Карлова».
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 Радио.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянском филиале 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова завершены все работы. В настоящее время завозится мебель. В ближайшее время будет установлено все необходимое оборудование. Как отметил губернатор Александр Богомаз, здание университета теперь современное, которое соответствует высоким требованиям. Новые учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовая, другие необходимые помещения. В регионе создан и работает единственный в России филиал 1-го меда. Сейчас наши студенты-первокурсники уже сдают центральное тестирование после окончания цикла обучения. По словам руководителя области, отличная возможность появилась и у наших врачей повысить свою профессиональную компетенцию и поучиться у лучших специалистов. Александр Богомаз выразил уверенность, заложен хороший фундамент по обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений нашего региона на многие годы вперед. Дополнительные дни единого государственного экзамена установили для 3 приграничных регионов России – Брянский, Белгородский, Курский. Согласно совместному приказу Минпросвещения и Рособорнадзора, теперь русский язык участники ЕГЭ смогут сдавать не только 4, но и 5 июня. Экзамены по математике базового и профильного уровня назначены на 8 и 9 июня. В целом, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ идет штатно, в соответствии с утвержденным вместе с Рособорнадзором и другими ведомствами планом. Школьники исторических регионов и отдельных школ Брянской, Белгородской, Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственной выпускной аттестации или промежуточной аттестации. При этом каждый из них по желанию может сдать ЕГЭ. Средства, которые окажутся высвобожденными в результате списания долгов российским субъектам, должны быть направлены в том числе и на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава. Такое положение содержится утвержденным правительством России концепцией развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в горизонте до 2035 года. Как предполагает документ, к 30 году средний возраст вагонов в итоге не должен превышать 12 лет, для чего их закупят не менее 4000. Напомню, ранее Владимир Путин поручил списать 2/3 задолженности российским регионам по бюджетным кредитам. Освободившиеся средства должны пойти на их развитие, в том числе и в части инфраструктуры. Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Как отмечает Центробанк, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со второго квартала 2023 года, а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. При этом нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат высвобождать сотрудников, потому что в предыдущие периоды уже столкнулись с нехваткой рабочей силы и опасаются, что восстановить число в дальнейшем будет сложно. Центробанк отмечает рост практики неполной занятости, особенно в металлургии, автопроме и строительстве. Там число частично занятых уже достигло максимумов со времен эпидемии коронавируса. При дальнейшем снижении темпов экономического роста высвобождение сотрудников лишь ускорится, так как компании просто не смогут держать в штате лишний персонал. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 10. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная-1». Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 8.32.

Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Почему мост получил название «Черного»? Поговаривают, что когда-то стоявший здесь деревянный мост был пропитан смолой и выглядел черным. Бытует и другое предание. Паромный перевоз осуществлял здесь когда-то человек по прозвищу «Черный». Но ни первое, ни второе не соответствует истине. Задолго до появления паромного паровоза и первого моста через Десну существовал «Черный брод». Образовался брод в далеком прошлом, когда река Снежить впадала в этом месте в Десну, а в наводнение и после сильного дождей сюда, ниже устья Снежити, выносилось много песка, и Десна мелела. По мнению брянского краеведа Тихонова, а он высказывал его еще в начале 20-го столетия, название «Черный» означало «брод, не имеющий хозяина», то есть государственный, иначе «государев брод». Слово «черный» имеет разнообразные толкования. Черный – черного цвета, масти, цвета сажи. В старину существовала черная дань, подушная. Чернолесье, то есть лиственный лес. Черный предел земли, то есть после переписи это новый надел и раскладка повинностей. В черный день не мирись, не кунись, ссора будет. Работа черна, да денежка бела. Черный глаз опасный. Под черным глазом подразумевается худой, плохой. Возможно, поэтому и возникло название «Черный брод». Ведь река то мелела, то песок сносила, и брод становился коварным. Также существовала легенда, что давно-давно через этот мост татары и ногайцы угоняли в рабство людей, захваченных при набегах на донские и российские земли. И если до Десны у несчастных еще теплилась какая-то надежда быть отбитыми казаками, то после переправы они этой надежды лишались. И для них наступали черные дни рабства. Но это всего лишь легенда. В конце 18 века появился паром «Черный перевоз», а в 40-х годах 90-го столетия – наплавной мост. В 1860 году открылось регулярное движение по деревянному свайному мосту. Он неоднократно ремонтировался и перестраивался. В Великую Отечественную войну «Черный мост» был разрушен. После освобождения Брянска армейские саперы отстроили заново деревянный мост. В 60-х появился здесь первый железобетонный. В связи с его аварийным состоянием в июне 93-го года прошлого столетия начал действовать новый железобетонный мост, соединяющий советские и фокинские районы Брянска. Он шире, надежнее и красивее прежнего.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские фермеры смогут получить гранты на развитие своих хозяйств. Бюджетное финансирование позволит развивать приоритетные направления малого агробизнеса. В настоящее время в брянском субъекте федерации полным ходом идет весенняя посевная кампания. Согласно отраслевым данным, общая посевная площадь составит более 804 тысяч гектаров. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, предприятие всех районов готовит почву для ярового сева. Под урожай нынешнего года озимы засеяли еще в прошлом году на площади в 210 тысяч гектаров, из которых порядка 120 тысяч зерновые, 90 тысяч гектаров озимый рапс. Александр Богомаз подчеркнул, у сельскохозяйственных предприятий Брянской области есть все необходимые ресурсы для выполнения полевых работ в оптимальные сроки. В микрорайоне Автозаводец продолжает работу комиссия по обследованию квартир, пострадавших в результате атаки беспилотника по многоэтажкам. За консультациями по вопросам возмещения ущерба можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бердской районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, массированная атака беспилотниками произошла в ночь с 6 на 7 мая. Из 11 человек, среди которых 4-летний ребенок, обратившихся за помощью к медикам, в больнице остается только одна женщина. Известно, Следственный комитет устанавливает причастных к беспилотной атаке. Ранее сообщалось, после удара вооруженных сил Украины по Брянску городские службы оперативно пришли на помощь людям. В кратчайшие сроки разбирались завалы, а строительные компании присоединились к устранению выбитых стекол. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это очередное прямое доказательство того, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все террористы, ведущие войну с мирным населением. Владимир Путин заявил, украинский кризис близок к завершению. По словам президента, страны Запада, поддерживающие Киев, начали раскручивать противостояние с Москвой, однако их ожидания разрушить российскую государственность провалились. Впрочем, некоторые страны Европы, такие как Словакия, продолжают диалог с Российской Федерацией, в том числе и ради поиска путей для украинского урегулирования. Глава государства подчеркнул, чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом. В целом же это происходит из-за реваншистских настроений глобалистских элит, пытавшихся нанести России быстрое поражение еще в 2022 году. Владимир Путин рассказал, Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях недоговороспособности Киева и попросила сделать все необходимое для обеспечения дипломатического процесса урегулирования ситуации. Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта для снижения бумажной нагрузки на медиков. Как заявили в ведомстве, одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно необходимы врачу, медицинской сестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Отмечается, ранее данный анализ занимал около получаса, сейчас же всего несколько секунд. Известно, еще есть ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все. Кроме того, ряд технологических решений, таких как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Это все в настоящее время очень активно приходит в российскую медицину. Добавлю, президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документальной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе и в здравоохранении. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 21. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая. Праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
4: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.

0: раз.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
3: Дача на связи. Посадку разрешаю.
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните, это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3000 рублей. Ну и конечно же не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь

0: современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

пульса. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 4085.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Все вы, наверное, уже слышали о том, что мы бываем в позиции так называемого спасателя, когда мы помогаем кому-то или спасаем, что называется, человека без его запроса. Очень часто это происходит с близкими. Мы помогаем детям, родственникам и так далее. Почему мы это делаем? Довольно часто мы делаем это из чувства вины, из чувства понимания того, что мы своим детям чего-то, как нам кажется, не додали, чего-то мы не смогли достигнуть для этих детей. И мы начинаем им помогать, мы начинаем это компенсировать, в то время как им это не надо. Потому что в большинстве случаев это наша придумка, это наша фантазия, что нужно было дать им больше образования, нужно было дать больше внимания, нужно было еще что-то сделать. То есть это в нашей голове происходит этот процесс. Дети или родственники об этом даже не задумываются. И мы пилим, и мы накручиваем, и мы лезем с этой помощью, дети ее отталкивают, нам становится обидно, мы еще больше стараемся помочь, потому что нам кажется, что нас отталкивают из-за обиды. Но на самом деле нет. На самом деле это в вашей голове происходит. И если вы не можете остановиться в этой помощи, то идите к психотерапевту. Если вы верите в Бога, ходите в храм, идите в храм, идите к духовнику. Или просто поговорите с тем человеком, которого вы пытаетесь спасти. Подойдите, и если вы чувствуете вину, извинитесь перед ним. Например, подойдите к ребенку, к своему, и скажите: «Дорогой ребенок, я хочу перед тобой извиниться за то, что я не дал тебе достаточного образования». Например. И в большинстве случаев вы услышите, что вы ничего не должны, что вы дали все, что могли, что ребенок не понимает, откуда у вас это чувство вины, что у него нет к вам претензий. И если вдруг они даже есть, он сможет их вам высказать. И тогда, опять же, освободиться от чувства вины, от этого желания спасать постоянно. Найдите в себе силы, выслушайте его и успокойтесь. И перестаньте пытаться наверстать то упущенное, которое вы уже не можете наверстать. Освободите энергию для правда полезных и нужных дел. Задумайтесь, есть ли кто-то сейчас рядом, кого вы спасаете из чувства вины. И если есть, обязательно поговорите с этим человеком. Я уверен, что у вас будет потрясающий результат. Это был Метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33-31-65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми. Каждый раз, когда

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские фермеры смогут получить гранты на развитие своих хозяйств. Бюджетное финансирование позволит развивать приоритетные направления малого агробизнеса. В настоящее время в брянском субъекте федерации полным ходом идет весенняя посевная кампания. Согласно отраслевым данным, общая посевная площадь составит более 804 тысяч гектаров. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, предприятия всех районов готовят почву для ярового сева. Под урожай нынешнего года озимые засеяли еще в прошлом году на площади в 210 тысяч гектаров, из которых порядка 120 тысяч зерновые, 90 тысяч гектаров озимый рапс. Александр Богомаз подчеркнул, у сельскохозяйственных предприятий Брянской области есть все необходимые ресурсы для выполнения полевых работ в оптимальные сроки. Важные изменения внесены в закон Брянской области об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отметил губернатор Александр Богомаз, у жителей данной категории, участвовавших в защите приграничных территорий в ходе специальной военной операции, теперь есть преимущественное право на получение жилья, а также предоставление выплаты на его приобретение. Как ранее сообщил глава региона, в муниципальных образованиях, где отсутствует рынок жилья, продолжается строительство многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. Александр Богомаз подчеркнул, таким образом в Брянской области выполняется одна из приоритетных задач, поставленная президентом России Владимиром Путиным и правительством, последовательно решать весь комплекс мероприятий по исполнению государственной гарантии перед детьми, оставшимися без попечения родителей. В Брянской области продолжается масштабное дорожное преобразование. В этом году в Брянском районе начнется ремонт автодороги Свинь-Стежное. Ее протяженность составляет порядка 6,5 километров. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдут в два этапа. Сдать объект планируют уже в следующем году. В ходе ремонта будет применяться хорошо зарекомендовавший себя метод холодной регенерации – ресайклинг. На автодороге уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют пересечения и примыкания и укрепят обочины. На остановочной площадке прежний автопавильон разберут и установят новый. На завершающем этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы будут проводить на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это в значительной степени позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить безопасность движения, а также создать условия для дальнейшего экономического развития Брянского региона. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них подготовлены 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря. На эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено порядка 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих и социально-гуманитарных смен. Отличившиеся в учебе, в общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах арт. «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса». Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Как отметил губернатор Александр Богомаз, «Авангард» — это еще один наш шаг на пути решения задачи по патриотическому воспитанию молодежи. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 21. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная 1». Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Территория, ныне занимаемая парком Толстого, вошла в городскую черту в 18 веке и первоначально была отведена под городское кладбище. Говорят, что и побывавшие здесь известные личности, такие как Вольф Мессинг, Марк Бернес, Юрий Гагарин и Рина Зеленая, отмечали особую энергетику этого места. Очень давно эта территория называлась Щипной площадью. Это было связано с тем, что здесь торговали щипой, главным кровельным материалом тех времен. С 1867 года площадь переименовали в Ярмарочную. В 1709 году Петр Первый устроил на Ярмарочной площади смотр войск Брянского гарнизона. Здесь же был разбит походный военный лагерь Преображенского полка, для которого возвели часовню. В 1791 году был вынесен указ о запрете захоронений прихожан в церкви. После этого часть площади отвели специально под кладбище, а вместо старой часовни построили деревянную кладбищенскую церковь. В 1831 году за счет купца-мецената Афанасия Бубаева создали первую каменную церковь. Ее назвали храмом Рождества Пресвятой Богородицы. В 1927 году церковь закрыли, а последнего священника Симеона Камягинского арестовали и приговорили к 5 годам ссылки. На судьбу храма пришлось немало. Сначала здание использовали под морг, потом как конюшню, позже как спортзал. При этом кладбище было снесено и началось возведение городского парка и стадиона. Городские власти открыли новое кладбище на окраине города, а существующее закрыли для дальнейших погребений. В 1933-1934 годах прошлого столетия территорию освободили от надгробий и могил и начали благоустройство. Весной 1936 года произошло открытие центрального городского парка. В 1959 году директором парка стал Валентин Динабурский. В его управлении оказалась запущенная территория с наполовину разрушенной танцплощадкой, зарослями сухостоя, поврежденными скульптурами. Деревянные скульптуры, клумбы, памятники, лавочки были благоустроены под непосредственным руководством Динабурского. В 1982 году парк-музей имени Толстого внесли в монографию «Парки мира», где описывается более 400 самых необычных памятников со всех уголков планеты. А в 2005 году восстановился еще один городской приход. В храме Рождества Пресвятой Богородицы была совершена первая божественная литургия.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.
3: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: Жалко, что в эфире нельзя аплодировать. Программа студии 98 на 3.2 радио. Начинается. Антон Запорожец, Алексей Тарасов. Алексей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, как, ты живой?
1: Да.
0: А зачем?
1: Чтобы вот...
0: Чтобы что?
1: Что-то творить во вторник на радио.
0: Я думаю... Для того, чтобы вот эту вот божественную шуму перед эфиром, которую мы сегодня
1: доставлять
0: съели...
1: Доставлять сюда, она...
0: да. Ой.
1: Да, я подрабатываю доставщиком.
0: Слушай, доставщики сейчас это молодые, свободные люди. Ты вот на них посмотришь, им вот все вообще просто озеро борсучья грива по колено, как говорится вообще.
1: А. Так, да?
0: Ну, понимаешь, да, ни к чему не привязаны, как бы у них там свой электротранспорт, туда-сюда, щек-щек-щек, и все. И зачем ходить на работу, когда иногда можно и не ходить?
1: Тебя понесло.
0: Задумался, по лицу видно, задумался. Есть такая информация у меня, прям чувствуется. Давай, ладно, для тех, кто только что подключился к нам впервые в жизни, мы вас поздравляем. Это такая местечковая радиопрограмма, где мы иногда ставим музыку с пластинок, иногда ставим различные лайвы, как, например, в начале нашей программы «Walk the Moon», «Shut up and dance».
1: «Молчи, танцуй со мной».
0: Да. Это рок-группа такая, ну, как-то вот все-таки попсовенько.
1: Да.
0: Поначалу, как мы вот ставим, стараемся ставить что-то нормальное, ближе к концу второго часа нас начинает нести. Я думаю, традиция сегодня продолжится. Да. Но пока стараемся более-менее по-людски, когда люди еще не все доехали домой вместе с нами, поэтому будем немножко стараться, конечно, в пределах разумного посмотреть. Кстати, у нас даже пробки рассосались к нашему эфиру, чтобы мы про них ничего не рассказывали. Есть такая вот информация.
1: Ну да, прекрасно выглядит карта.
0: Самая длинная — это вообще 700 метров. Это не пробка, это так, легкое вообще затруднение.
1: Да.
0: Ну что, давай, наверное, готовиться к винилу.
1: Пластинка готова, да, заряжена.
0: Да, мы ее крутили первую сторону. Не, ну не торопись так. Ну зачем? Давай сначала на рекламу. А потом там уже разберемся.
2: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
6: Дача на связи. Посадку разрешаю.
7: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
8: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
9: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
10: Встречаемся в аэро.
11: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная-1». Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
12: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» — воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
13: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
14: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
16: Хит-парадио.
1: А вот это неожиданно было.
0: Ну, надо же как-то готовиться.
1: Это наша концепция, это студия 98, у нас так, да, бывает.
0: Я решил, что, ну, с каждым разом градус надо добавлять.
1: Да. Итак.
0: Тут к нам сообщение.
1: Да, у нас есть чат, если что, комментарии можно писать.
0: И нет, не просто чат, как на Диалапе в нулевые, там живая видеотрансляция в сети интернет, можно прямо посмотреть. Вопрос, конечно, на что, но когда звучит пластинка, мы ее показываем. В этом есть определенная романтика.
1: Магическое вращение пластинки.
0: Если бы не Стас, мы бы сегодня этого не показали. Стасу большое спасибо. Я думаю,
1: настроил камеры, пришел, настроил и ушел.
0: Я думаю, он сейчас и настроил приемник в своем свадебном автомобиле и как раз по пути домой улыбается хотя бы чуть-чуть. И мы все готовим закрывать сезон. Угу. И мы еще с того месяца готовимся закрывать сезон.
1: А через две недели мы его закроем и
0: Стас
1: уйдем
0: каждый
1: отдыхать.
0: Раз фонтанирует вообще. Ну, ты придумал, куда ты в отпуск поедешь уже, да?
1: Да. Пока в никуда.
0: А это самое лучшее.
1: Согласен. Они как-то идеи сами рождаются очень быстро и оперативно. А вот, кстати, комментарий у нас под видеотрансляцией появился вот первый.
0: Я хотел, да. Добрый вечер, Антон и Алексей, но там есть знак вопроса. То есть, вероятно, хотят познакомиться.
1: Возможно, ты добрый. Да добрый. Добрый вечер, Кристина.
0: Да, возможно, я Антон, а ты Алексей. Есть такая.
1: Как вариант. Да.
0: Я, кстати, вот... Когда недавно день рождения отмечал поутру, я решил в 7 утра выйти к реке Десна.
1: Ага.
0: На Первом Брянске посмотреть.
1: Посмотрел?
0: Посмотрел.
1: Что интересного?
0: Интересно, интересно то, что потом подъехал Бобик и не оценил.
1: Опа-на.
0: Да. Говорит, надо ваши документы. Нельзя на речку смотреть в 7 утра. 7 мая.
1: Слушай, ну вот да, у меня тоже была недавно встреча такая же.
0: А я говорю, вот там фамилия, имя, отчество, дата рождения. Вот смотрите, вот сегодня поздравляем. И все, что вы делали на Десне в 7 утра. Вот, поэтому я как бы исправился и пошел на Первобрянский шаурму, там, чтобы уже дальше, конечно, встречать это.
1: Чтобы в 8 прийти, потому что с 8 речка открыта, да? Возможно, это так.
0: Именно, да.
1: А, кстати, Кристину уже надо поблагодарить.
0: Поблагодарить, да, надо.
1: Да, у нас появились стикеры на телефон.
0: И постепенно уменьшается количество сладких конфет, которые возле пульта у нас спрятаны.
1: Поэтому спасибо. Все было интересно, красиво и вкусно.
0: Да, и стикеры такие интересные. На компы наклеим себе обязательно.
1: На самый свадебный ноутбук, да.
0: Света Кондратьева заходила, тоже оценила все. Она же и вскрывала, я доверил торжественно всю эту историю.
1: Класс.
0: Кстати, да, Света Кондратьева завтра еще придет в эфир. У нас к нам гагаринцы придут в обед попеть, проанонсировать свой отчет на концерт. Поэтому заодно выворачиваем всю эту историю. Ага. А теперь все-таки к пластинке.
1: Итак, у нас Марк Болан был на прошлой неделе и будет сегодня.
0: В общем-то, да, нам надо на своих запасах как-то дожить до завершения сезона, да. Потому что мы дальше не вывезем.
1: Ладно, у меня там четырехсторонка есть.
0: А это ты анонсируешь следующий час.
1: Да.
0: В чем прикол? Мы в прошлый раз проблематично было найти информацию про эту пластинку в том, что ну, она там рашандисковая, как говорится, да?
1: Угу. И Марк Болан — это группа T-Rex.
0: Это да. И это вот написано, что его сборник выпущен в 91 году фирмой Russian Disc. А в чем прикол, оказывается, он был выпущен на Апрелевском ордена Ленина заводе грампластинок. То есть как бы пираты. Но обрати внимание, у нее даже яблочко розовое, как на мелодии было. То есть они, походу, вообще не сильно-то и решили заморачиваться.
1: Нет, ну они там осваивали новые компьютерные шрифты пиксельные, поэтому...
0: А, ну это, конечно... Да, и да. Сборником его можно назвать некоторой натяжкой, так как подавляющее большинство песен было взято с альбома группы T-Rex 72 года, и там добавили еще пару треков с альбома The Slider. И там еще парочку тоже взяли с других альбомов. И некоторые специалисты считают его не сборником, а русским изданием альбома The Slider. Со словами, ведь уродуют же американцы некоторые альбомы британских групп, заменяя некоторые песни синглами и меняя обложки. И никто особо против этого не протестует. Кстати, что удивительно, данная пластинка лежит на одном известном российском интернет-аукционе за чисто символически 400 рублей. Это как по цене шаурмы, считай.
1: А ты лишнюю шаурму, получается, за нее отдал тогда.
0: Вот это да. Тут как бы... Поэтому, если кому зайдет вторая сторона... тут еще и по 2500 эти пиратки продают. И по 500. Короче, в принципе, если вы очень захотите себя в коллекцию, шансы крайне велики. А мы постепенно начинаем выводить в эфир пластинку, чтобы самим уйти из этого самого эфира.
1: И включить на видео пластинку, чтобы кому это хочется, любовались.
0: Давай.
1: Тирекс, Марк Болан.
0: Попробуем. Света не хватает, конечно. Ну ладно, еще что-нибудь придумаем. Телефоном, может быть, там...

0: Божественные звуки на 3-2 радио в студии 98.
1: Просто отдохни.
0: Ну, не с Новым годом, уже хорошо.
2: Как вы отдохнули, Алексей, на этих длинных, замечательных майских праздниках? Ну, пробовали отдыхать в
0: честной жизни?
2: Ну, три там, да.
0: Да, ну, нормально отдохнул, да. Вот на первых выходных, один из дней, мы вместе с сыном посвятили уборке. Экологическая акция у нас была.
2: Сыну очень понравилось.
0: Мы поехали еще за пакетами, у нас были перчатки, пакеты. И, в общем, мы убирали там, где люди ведут себя некрасиво.
2: Это ну, вот на Снежке, небось, там,
0: да,
2: на Фокинке.
0: Да,
2: вот,
0: берег просто весь забросан мусором. И вот, да, если что, имейте в виду, там убираю я, и иногда маленький мальчик еще помогает
2: мне. А я сегодня ездил на озеро Барсучья Грива.
0: Так, ты тоже там убирал мусор?
2: Не, я посмотрел, на удивление, там кто-то убрался, но пакеты с собой не увез, но 3 пакета синеньких с мусором стояло.
0: Угу.
2: Но есть нюанс.
0: Так.
2: Дело в том, что я решил символически 7 мая посидеть на озере Барсучья Грива, отметить день радио и день рождения. Ко мне приехал.
0: Так, ты уже посидел на Десне в этот день.
2: Да, кстати, там начал с Десны.
0: Не задалось у тебя, и поэтому
2: да,
0: ты переместился.
2: Вечером,
0: да?
2: Решил на Барсучку. Бросил Кирилла Пухлякова там вести программу так. Одного.
0: Угу.
2: В связи с чем он не зачитал сообщение из телеги, что Кириллу Пухлякову большой привет. Всегда интересно слушать его передачи.
0: Угу.
2: Андрей написал.
0: Так, и что интересного у тебя там?
2: Дело в том, что
0: случилось что там у тебя?
2: Товарищ там мой такие резиновые изделия приносил. Но это не лодки, это там покрафты, по-моему, называются, в общем.
0: А, ну вот.
2: Такие модные, желтые.
0: Да, я видел.
2: Да, и дело в том, что он забыл там весла. И он говорит, ну, может быть, чудеса бывают? Съезди сегодня поутру там. Вдруг они там лежат. Ну, учитывая, что там через озеро вся бежица прошла, конечно, я на чудо не надеялся, но машина превозмогала, конечно, всю эту дорогу. В общем, весел там не обнаружилось. Кристина пишет, что на прошлых майских она там убирала.
0: Так вот, кто там создал чистоту.
2: Видимо.
0: Вместе мы создаем чистоту.
2: Там за майские в целом-то что убирались, что не убирались. В связи с чем, если чисто случайно кто-то на Барсучке нашел 2 весла, одно желтое, другое не очень. Мой товарищ очень сильно грустит. Как бы. Более того, он там даже вознаграждение в 2000 рублей обещал, как бы, если они найдутся. Ну, вдруг случайно нашли. И, ну, зачем вам эти 2 весла? Как бы они хорошие.
0: Ребята, если да, попались 2 весла на Барсучке, знаете, Антон очень грустит без них, и его товарищ еще больше грустит.
2: Хозяин весел, да. Он, кстати, испытывал.
0: Кстати, нам скоро в комментариях напишут, что нас не видно. Я тебе пытался жестикулировать.
2: Я думаю, что у тебя там то ли деменция, то ли еще что-то.
0: Да, ну а еще хочется обратиться, конечно, ко всем, кто так посещает водоемы, леса и все природные зоны. Не оставляйте мусор.
2: Новостник сегодня в программе «За баранкой» их свинотами называл.
0: Да, я это слышал и с ним абсолютно согласен, потому что ну это ужасно некрасиво просто. Поэтому давайте дружить с природой.
2: И найдем Димоновые весла.
0: Да.
2: На рекламу уходим.
3: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32. С праздником! праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
0: Праздник ведь был недавно. Каких поэтому только... здесь джингл попал.
2: Так мы сегодня, я думаю, тоже есть праздники.
0: А, давай, открывай свой чудесный календарь.
2: Это календарь на столах всех региональных радиостанций и даже, я думаю, федеральных.
0: Давай, день чего у нас сегодня?
2: Международный день медицинской сестры, например.
0: Так, всех медицинских сестер поздравляем.
2: Есть знакомые?
0: Да.
2: И как там?
0: Наверное, нормально. Дальше.
2: Международный день охраны здоровья растений.
0: А растений. Растений. Так, да, давайте охранять здоровье растений.
2: В 22-м году утвержден.
0: Молодой праздник.
2: С инициативы выступила Замбия. Лучше не продолжать лишний раз, да, конечно.
0: Да, сейчас не туда можно уйти. Так, еще.
2: День экологического образования.
0: Угу. Это вот к теме нашего разговора до рекламы, да? И день здоровья растений, и день экологического образования.
2: Это надо все... еще день найденных весел учредить. Мы не сказали, куда обращаться. Или ко мне там ВКонтакте пишите, или звоните на студийный телефон 309-209.
0: В радио обращайтесь.
2: Да, абонентский ящик Брянская губерния.
0: У вас и такой есть?
2: Да нет у нас такого. У нас приходишь, там бабка на вахте, говорит, письма вам. И все, и несешь.
0: Да, и там...
2: А раньше мне чужие письма еще.
0: И там два голубя сидят, в общем. Уставших таких, еле долетевших. Все? Все события этого дня закончились на сегодня?
2: Я боюсь, как бы, если я там могу продолжить, то это...
0: Ага. Тогда давай уйдем к музыке. Я вот накопал песню.
2: И не одну, я тебе скажу.
0: Да, как всегда.
2: В плане вот зарубежка сегодня Алексей постарался, потому что я везде не искал весла, простите.
0: Кстати, а вот мы, по-моему, то, что сейчас приготовили, это вообще не зарубежка.
2: Думаешь?
0: Да. Это, она на русском языке. Я вот забыл этот момент. Она только называется по-английски.
2: VDNK? Там написано.
0: Это такой проект, есть рок-н-моп. Ребята собирают большое количество музыкантов и ездят по городам, и там записывают совместно какую-нибудь композицию. И вот, например, два года назад, в августе 2024 года, более 700 музыкантов собрались в парке ВДНХ.
2: Ну, там парк большой, там можно и больше было.
0: Да, не доработали, то есть, я хочу сказать.
2: Я всегда так могу сказать.
0: Ну, есть же еще зарубежный проект «Тысяча музыкантов». У нас тоже что-то звучало из него, что-то подобное. Вот, и выбирают какую-то песню, и вот играют там много барабанщиков, много гитаристов, вокалистов, много ее поет сразу, в общем, такая толпа большущая, и вот у нас князь Игорь, как-то так называется, ну, принц Игорь. Улетай на крыльях ветра. Вот такая тема.
2: Давай поставим.
0: А это у нас в студии «Перфоратор».
2: Я вот тоже задумался, как бы решил прислушаться. Это, скорее всего, это товарищи, они неделю не выходили и продолжали.
0: Ждали наши эфиры, да. Нормально. Тогда
2: 7 вечера, уже 8.
0: Включаем музыку.
2: Ладно, спасибо, что это не ваши соседи.

0: Вот такая песня.
1: Странно, что мы с трансляцией глючит, что там тебя начали показывать.
0: Да? Прикольно, может, камера отвалилась.
1: Да, я думаю, все нормально, все надежно, хоть Стаса и нет сегодня с нами.
0: Ладно, а у нас там комментарии были, с нами здоровались, и я видел. Давай зачитаем.
1: Катерина, желаю доброго вечера, Алексей, Антон. И всем слушателям тоже радостно снова слышать вас. А нам-то как? Что вот стабильность начала появляться?
0: Да, да. Очень приятно, что вы нас слушаете, и приятно, что вам нравится то, что мы тут вытворяем.
1: Да, меня поздравляют с прошедшим днем рождения. Становитесь с каждым днем как коньяк. Ценнее, дороже и круче.
0: Угу. Хорошее поздравление тебе. Да. Так,
1: что-то мы хотели сказать, но мы забыли.
0: Что у нас трансляция происходит?
1: Слушай, что бы там ни происходило, главное, что все слушатели на месте.
0: А все то, что происходит, это вот в группе 3.2 радио во ВКонтакте, в социальной сети, все это видно, там камеры сами собой управляют каким-то мистическим способом. И у нас сегодня еще есть интересная музыка, которая никогда не играет на 3.2 радио.
1: И не будет. И не будет.
0: Да-да-да, но концепция студии 98 такая, что группа...
1: Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas.
1: Ну, это мы захотели просто вернуть нулевые там.
0: Да, запись 2004 года, там еще небольшая симфоническая партия даже есть, в общем, живое,
1: Алексей
0: концертное.
1: Не был бы Алексеем, если бы он симфонических оркестров
0: вообще
1: не носил.
0: А что ждет в русском часе? Там тоже будет оркестр хороший.
1: Вы, наверное, вот за... Если у нас есть тут постоянный слушатель, вы такого Алексея, вероятно, как в сегодняшнем эфире, в жизни радостным больше и не увидите. Есть такая информация.
0: Да, ну что, врубай Black Eyed Peas.

0: Если бы не видеотрансляция, можно было бы подумать, что студию 98 захватил кто-то. Настолько непредсказуемая подборка.
1: А что сейчас будет?
0: А я ему говорю, короче, Кать, давай Нирвану. Ой, да ну это Нирвана. Ну, может, все-таки Нирвану.
1: А вот мелкий...
0: Да ну, говорит, давай по попсе.
1: А вот Милки Ченс у нас еще никогда не звучал.
0: И не будет.
1: И не будет, но сегодня будет.
0: Вот единственное, что меня смущает, сообщение от Кристины без повода с двумя словами. Все хорошо.
1: Ну, это означает то, что Кристина...

0: организует фестиваль «Камыши» в Любахне.
1: Угу.
0: Надеюсь, и билетики отдадим, и поговорим, кто там что.
1: А когда фестиваль?
0: 30 мая. Приходи, Лех, приходи.
1: 30 мая это суббота, да?
0: Любахна.
1: Спасибо за приглашение, да, особенно да, да, в субботу.
0: Да.
1: Придешь? Мысленно я с вами. Нет, конечно, не приду, я буду где-то буду.
0: На другом фестивале, да?
1: Да, у меня другой фестиваль будет в этот день.
0: Жалко.
1: Итак, ну а что, у нас там по времени уже одна песня вмещается, да?
0: Угу.
1: Ну тогда Milky Chance Stolen Dance Live 2025 года, а мы встретимся в русском часе.
0: Где ты эту кассету с попсой вообще нашел?
1: Это, не знаю, это же не кассета, это же...
0: А, это другой Алексей, наверное, да?
1: Да, второй вот этот подкидывает все.
0: Это Карлову надо.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские фермеры смогут получить гранты на развитие своих хозяйств. Бюджетное финансирование позволит развивать приоритетные направления малого агробизнеса. В настоящее время в Брянском субъекте Федерации полным ходом идет весенняя посевная кампания. Согласно отраслевым данным, общая посевная площадь составит более 804 тысяч гектаров. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, предприятие всех районов готовит почву для ярового сева. Подражая нынешнего года, озимые засеяли еще в прошлом году на площади в 210 тысяч гектаров, из которых порядка 120 тысяч зерновые, 90 тысяч гектаров озимый рапс. Александр Богомаз подчеркнул, у сельскохозяйственных предприятий Брянской области есть все необходимые ресурсы для выполнения полевых работ в оптимальные сроки. В микрорайоне Автозаводец продолжает работу комиссия по обследованию квартир, пострадавших в результате атаки беспилотника по многоэтажкам. За консультациями по вопросам возмещения ущерба можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Бердской районной администрации по телефону 308150, код Брянска 4832. Напомню, массированная атака беспилотниками произошла в ночь с 6 на 7 мая. Из 11 человек, среди которых 4-летний ребенок, обратившихся за помощью к медикам, в больнице остается только одна женщина. Известно, Следственный комитет устанавливает причины частных беспилотной атаки. Ранее сообщалось, после удара вооруженных сил Украины по Брянску городские службы оперативно пришли на помощь людям. В кратчайшие сроки разбирались завалы, а строительные компании присоединились к устранению выбитых стекол. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это очередное прямое доказательство того, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру. Все преступления киевского режима фиксируются для будущего трибунала, под который обязательно попадут все террористы, ведущие войну с мирным населением. Владимир Путин заявил, украинский кризис близок к завершению. По словам президента, страны Запада, поддерживающие Киев, начали раскручивать противостояние с Москвой, однако их ожидания разрушить российскую государственность провалились. Впрочем, некоторые страны Европы, такие как Словакия, продолжают диалог с Российской Федерацией, в том числе и ради поиска путей для украинского урегулирования. Глава государства подчеркнул, чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом. В целом же это происходит из-за реванша настроений глобалистских элит, пытавшихся нанести России быстрое поражение еще в 2022 году. Владимир Путин рассказал, Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях недоговороспособности Киева и попросила сделать все необходимое для обеспечения дипломатического процесса урегулирования ситуации. Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта для снижения бумажной нагрузки на медиков. Как заявили в ведомстве, одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно необходимы врачу, медицинской сестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Отмечается, ранее данный анализ занимал около получаса, сейчас же всего несколько секунд. Известно, еще есть ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все. Кроме того, ряд технологических решений, таких как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Это все в настоящее время очень активно приходит в российскую медицину. Добавлю, президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документальной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе и в здравоохранении. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 21. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, хорошо было.
1: Да, это запись с фестиваля в Татарстане. Был такой раньше фестиваль.
0: Сотворение мира.
1: Да. Его ну, там мумитроли. И, кстати, одна из немногих записей, где медведица исполняется мужскими голосами. Это гитаристы пели.
0: Ну, старались, ребята.
1: Да, особенно вот первый, это был соло-гитарист, он там, бедолага, закашлялся. Но эффектно, эмоционально.
0: Не, душевно, душевно и прикольно, что сразу две песни в одной у нас получились. А
1: получилось так, что просто лень было разделять их. В общем, да. Поднялась какая-то одна, а выпустили две.
0: Ну и ладно, и нормально.
1: Да.
0: Тут про камыши, смотрю, у нас продолжается история.
1: Что там?
0: Кристина будет.
1: А, вот как?
0: Там, да, есть проблема, что с Рокинг тяжело добираться. Но, по-моему, там еще рассказывали, что есть чатик, где там все друг друга туда-сюда подвозят. Поэтому завтра как раз мы пообщаемся с ним на эту тему вечерком в 17
1: да, вечера. Да, и трансфер какой-нибудь, может быть, организуется.
0: Ой, я куда-то нажал, и все исчезло.
1: Угу. Радио исчезло, да?
0: Я нажал, и все исчезло.
1: Так, да, отлично.
0: Все нормально, на эфир не повлияет.
1: Ладно, давай рекламу и перейдем.
0: Потому что дальше Алексеево счастье.
1: Крутится пластинка, прозрачный винил крутится.
0: Он ждал этого момента. Это, знаешь, ты мне напомнил, как раз вот там 7 мая на Барсучку товарищ заезжал. Ага. А у него там как бы это двойня намечается, там все такое, ипотека. И мы вот спрашиваем, ну, назовем его условно Сергей. Сергей, а ты там как вот в каком-то моменте радость в жизни почувствовал? Говорит, вот если мне завтра получится велосипед собрать, вот это будет радость.
1: Давай поскорее, да, потому что на пластинку садится пыль, а это...
0: Это все, да.
1: Это будет первый запуск пластинки.
0: Алексей впервые в жизни протер проигрыватель, а не про саму пластинку, чтобы вы понимали.
1: Чтобы на пластинку не села пыль лишняя, да?
0: Фляга-то, конечно, там, да.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
1: Студия 98 на 3.2 радио. Пока Антон жует, мы продолжаем эфир. У нас русский час, готова пластинка. А начали час мы с Мумика, троллика.
0: Господи.
1: А продолжим, как говорит Кристина, вы в каждой передаче вспоминаете секрет.
0: Так.
1: Так. Мы сегодня решили вспомнить секрет. Ну, не саму группу, а их песни.
0: Где же вы такую красную прозрачную пластинку откопали-то, Алексей?
1: Дали мне попользоваться.
0: Ага.
1: Поэтому такое бережное отношение к ней, да.
0: Вот это вы, наверное, с женщинами так не обращаетесь, как с этой пластинкой.
1: Да, да, очень ценный экспонат. Поэтому...
0: Вы видели, да. первый раз воспроизводится, наверное, да?
1: Да.
0: Это ж... Да. Какие у тебя хорошие знакомые, которые сейчас, вообще...
1: Дай бог проигрывать или спорт, все
0: будет. Слушай, Алексей, такой вопрос. А дышать можно в этот момент воспроизведения данного?
1: Я вот повернулся в твою сторону, не дышу в сторону проигрывателя, чтобы, не дай бог, там...
0: Как думаешь, а попасть иглой у тебя с первого раза получится вообще?
1: Если со второго нет, то я бы вышел в окно, но у вас тут второй этаж всего лишь.
0: То есть думаешь, ничего плохого не произойдет, да?
1: Думаю, да.
0: Давай все-таки пару слов расскажи, что это за такая. Это ноунеймы какие-то вообще?
1: Нет, это не ноунеймы. Сейчас, судя по всему, будет небольшой радиоспектакль. Я не знаю, как там записано на виниле. А треки, существующие на всех площадках, которые есть.
0: Перебью. Да. Кристина написала, она вот все-таки пишет, странно, сегодня местами не менялись, потому что меня не подпустили к этой пластинке, Кристина. Серьезно.
1: Действительно так, Антон не обманывает. Да, в общем, это, наверное, получится небольшой радиоспектакль.
0: Ну и такого у нас тоже не было еще. Тотальный диктант был. Прикинь, я, кстати, не на два написал. На три.
1: Кстати, а первая песня будет играть. Это не их там два диска, две пластинки. Господи, но мы начинаем
0: вот не, с, вот это вот все.
1: Не сначала, да. В первой песне там.
0: А нет. Почему? Почему мы так решили? А,
1: самый известный, наверное, и узнаваемый. А там просто на других сторонах есть такая грусть иногда и совсем симфоника. Вот поэтому выбор пал на третью сторону. Uh-huh. Меня все время в первой песне интересовало. Там есть проигрыш, в котором что-то говорили в спектакле. И я не мог вспомнить, что. Вот я теперь помню, что.
0: Я понял, кстати,
1: что. Кстати, про экологические катастрофы там говорили, да. Мы сегодня задевали эту тему в первом часе.
0: Я понял, что я сделал не так. Я удалил начало следующего часа.
1: После 9? И нам придется еще пластинку какую-то крутить.
0: Очень придумаем, ладно. Да. Как пережить это?
1: Нормально. Ну, а тогда, да, запускаем бережно ответственный момент.
0: Там у тебя руки не трясутся, не?
1: Я не знаю, все трясется.
0: Вы об этом мечтали всю студию 98. Давай, пусть попрыгает еще.
1: Проехал. Сердце кровью. Wow.

0: товарищи матросы!
1: Да отдыхайте, отдыхайте.
0: Радиограмма с большой земли.
2: Берем курс через Атлантику на северо-восток!
1: Ребятки, идем домой.
3: Да!

0: хорош, Слав. Ты же не серьезно. На дворе темная ночь. Мы весь дом перебудем. Я завтра первым делом...
1: Я так и знал, что ничего не было.
0: Было!
2: Ну тогда кто осудит моряка, обогнувшего земной шар, чтобы спеть под окнами для своей возлюбленной? Тем более после того, что у вас был или не было?
0: Было. Снова дом, все тот же дом, как я ему, он мне знаком, он меня считает чудаком. Пришел опять сюда стоять, всю ночь не спать и ждать.

0: Если бы я полночи не слушала твоих любовных песен для девушки с пятого этажа, я бы подумала, что я тебе нравлюсь, Антош.
1: Запомни, вот это девушка на пятом этаже, а это ты на крыше. Ты всегда там была, и ты всегда там будешь.
2: Ты такая строгая, видно, знаешь многое. Подойти к тебе нелегко.

Я сидя на крыше, сто раз к тебе.

0: Теперь можно?
1: Да, теперь можно говорить. Да, и включайте подложку нам, да.
0: Подложку еще вам надо.
1: Это было шикарно.
0: Перфораторы одобряют.
1: Автостоп как сработал. Эффектно-то.
0: Удивительно, да. Что вообще он живой.
1: Да. Ну и вот, к чему дальше перейдем. А, кстати, да, это были песни из мюзикла «Ничего не бойся».
0: Видели бы вы тут, что за кадром Алексей. Как говорится, одной рукой музыку слушал, другой рукой любил эту.
1: Вот ты, наверное, можешь что-то сказать.
0: Ну, лучше бы молчал.
1: Да, ты же сам понимаешь. Вот прочти лучше комментарии, у нас же там что-то нам написали.
0: А там такого не напишут.
1: Спасибо нашим слушателям, что они это не пишут.
0: Катерина пишет, где бы еще такой аудиоспектакль услышать? К тому же на виниле, только в студии 98. Удивительная пластинка, спасибо вам. Да, осталось только, чтобы Алексей живой остался после всего еще этого. Кристина пишет, что мне нравится группа «Секрет» в классическом исполнении, хотя бы потому, что у них есть песня про Кристину. Аргумент.
1: А я выбрал третью сторону. Бессердечный. А именину Кристины на первой стороне.
0: Такое ощущение, что как будто на мюзикле побыла, пока рассаду пересаживала.
1: Не тетрадки? Сегодня
0: рассада. А тут туда-сюда уже вообще все кончится, а учителя вот эти вот, они, у них там 56 дней отпуск, прикинь. Это можно, прикинь, 56 дней путешествовать. Вообще на электричке можно до Владивостока доехать и вернуться. Чего я это не сделал, когда учителем работал?
1: Ты тоже путешествовал, ты же не в Навле в школе работал, ты куда-то ездил там.
0: Нет, я-то в Навле в школе работал, да, но вот надо было все-таки...
1: А еще же у тебя была какая-то школа в деревне?
0: Да.
1: Какой-то.
0: Алтухова.
1: Вот.
0: Центр Навлинского района. Спасибо за то, что есть 198 и любимое 3-2 радио. Если бы когда-то цать лет назад Антон и Алексей не встретились и не создали бы еще в Навле студию 98, не, в Навле там, конечно, не то чтобы там с названиями особо старались не заморачиваться.
1: А это было 20 лет?
0: Не слушали бы мы сегодня такую необычную музыку. В 15-м году мы, по-моему, познакомились. А, нет.
1: В 15-м мы уже зарядили все.
0: Да, в 16-м нас там тоже зарядили.
1: По эстафете пошло.
0: Круговорот.
1: Да, мы раньше встретились, да, год, наверное, 14-13, где-то так.
0: Я что-то реально думал про 15-й год, ну да, на самом деле. Это что, я тогда еще на четверке приезжал на студию. Потом я вот на четверке уже на эту студию приезжал.
1: Я, по-моему, миксовал тогда, на чем приезжать на студию.
0: Ну, это автомобильный магнат вы тогда были, конечно, со своего рода вообще. Вот, вспоминали сейчас вот за эфиром как раз, ну, Кристина тут задала тон. Вспоминали, как мы там в сомнительное кафе ездили в Навле узбекского типа к Маруфу и Мумину. Отмечать веселые эфиры. Вот. Тогда все было вообще просто. Можно было из автомагнитола Алексея высунуть флешку, вставить ее в эфирную машину.
1: Что мы и делали.
0: Да, и, конечно.
1: А еще мы мой ноутбук иногда подключали. Просто не заморачивались даже с флешками.
0: Там, да, Винамп второй версии было и все такое.
1: Самый обновленный там был.
0: Кристина пишет, зарплата путешествовать не позволяет. Не, глядя на некоторых блогерш, как бы это вообще не проблема, судя по всему, как там люди на велосипедах там туда-сюда ездят.
1: А мы как-то поднимали эту тему, да.
0: Путешествие дело такое, конечно, там. Ну, ладно, давайте о грустном не будем, а будем о веселом.
1: Реклама. На 3-2 радио, да?
0: Да, но все-таки есть еще тематические сообщения. От анонимной слушательницы.
1: Ух ты.
0: Да, сейчас такого, чтобы реклама не вылетела. «Секрет прекрасен в тысяче пластинок», «Саре Барабу», «Беспечном ездаке» и «Это мое детство», «Я росла под секрет» и «Цепелинов». Я вот даже не знаю, кто это, но...
1: Цепелин. Лед.
0: Нет, там «Цепелинов» был. Угу. Это одно и то же, да? Ой, безграмотный, ой, вообще надо курсы
1: радиоведущих. Ну, кстати, там, да, из этого списка тоже версии спектакля, они были все на первой стороне, все, что сейчас перечислили, кроме ездока, но на второй.
0: Ну ладно, давай уйдем на рекламу, потому что дальше у нас музыка еще там приготовлена.
2: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: А поехали куда-нибудь с тобой тоже в кафе с грязными ложками. И, ну, это радио.
1: Прекрасно. Ты только что так восхищался этим кафе, а...
0: А у него народное название в Навле было «Грязные ложки».
1: А, вот как. То есть
0: плохое кафе таким именем не назовут вообще.
1: Да-да-да.
0: Кстати, тут это... Я путешествовал на последних праздниках майских. Все-таки я открыл палаточный сезон. Ну, просто нет больше программы про путешествия, где я еще могу рассказать. Ага. Да. Сейчас в Беларуси как-то все сложнее. Раньше все можно было...
1: Где ты поставил палатку?
0: Раньше все можно было в интернете бронировать, а сейчас по телефону. А звонить в Беларусь там 20 рублей минута, если не дороже. Ага. И поэтому лучше звонить, конечно, оттуда. А когда ты звонишь уже оттуда, не то чтобы тебя где-то рады видеть. И так оно и произошло.
1: Так.
0: Первую ночь мы решили заночевать под замечательным городом Рогачев.
1: Подожди, ты звонил, ты хотел жилье забронировать, а неожиданно открыл для себя палаточный сезон.
0: Да, вот там по телефону всякое бывало, конечно.
1: Вот как. И не это первое. Было не запланировано.
0: Не-не-не, ну, по факту как бы мы попробовали, но нас нигде не были
1: работать. Подожди, но было же не жарко.
0: Вот в этом и прикол.
1: Да.
0: А мы еще, короче, решили протестировать палатку, которую я взял с рук. И ни разу не смотрел, комплектная ли она вообще. А, потому что там как бы, ну, продавец она, тоже не утверждал, что она комплектная.
1: Она вся в дырах, там комары к ней прилагались, комплект тяжелый.
0: Я знал, что там она пару раз БУ, как бы, и она большая на четырехместной, там тамбур есть такой, где можно готовить. И...
1: Двухкомнатные апартаменты.
0: Да, да, да, да. И там в полный рост стоять можно. Ну,
1: ничего себе.
0: Полный Лилин рост, конечно. Мне там чуть-чуть там это самое.
1: Да, все равно апартаменты.
0: Вот. И в итоге, да, получилось. Не смерзли. Я как раз термобелье затестил, которое для Якутии брал. И все-таки вот приятно, что и там лес был прекрасный. Березово-сосновый, Днепр снизу протекал. С утра мы проснулись живые, что уже как бы неплохо. Машина завелась, как бы холодильник шикарно. Ее не высадил, да. А вторую гостиницу там удалось забронировать. Но вот невозможно, непонятно хорошо, что удалось. Ну, в принципе, да, то, что мы от холода не умерли. А с другой стороны, там тоже, там такое путешествие во времени. Там прям 80-е годы были в этой гостинице.
1: Гостиница?
0: Да, внутри гостиницы. Там администратор отговаривала нас. Где ты еще видел гостиницу, где администратор отговаривает?
1: Интересно.
0: А там вот белорусский сервис, да.
1: Да, гостеприимный такой сервис. Так, ну и в этом путешествии ты, видимо, слушал музыку.
0: Я люблю слушать музыку в путешествиях, в этом и прикол. И попалась мне на глаза такая группа, вот, относительно малоизвестная, Громыко.
1: Действительно малоизвестная.
0: Я так думаю, а что у этой песни еще на радио не звучит? Вроде он там, а вот это не звучит, надо исправлять.
1: Тогда...
0: Мы вроде как даже еще и с тобой лайв нашли, причем он там 15-летней давности.
1: Так она настолько старая группа?
0: Ну так это вообще да.
1: Я ее вообще открыл для себя благодаря 3-2 радио.
0: Так 3-2 радио для того и существует, чтобы помимо классики еще музыкальное открытие. И вот порой как разговариваешь с некоторыми, вот конечно хорошая музыка, но вот это вот про тучи, это вот конечно где? Про тучи это да.
1: Ну давай сделаем открытие для наших слушателей.
0: Для тех, кто только что присоединился и не планирует отсоединяться.

0: Ох уж эти божественные звуки музыки от Громыки.
1: Алексей, просто признайся, что внутри души твоего сердца она тебе нравится. Просто признать себе это не можешь.
0: Очень нравится. Я буду Мойву искать в концертной версии. Вот эту песню.
1: Хит еще один 3-2 радио.
0: Хит, да. Ловись Мойва, ловись Мойва. А потом мы про лето песню подготовим для радиоэфира.
1: Окей. А сейчас я хочу сделать маленькое открытие тоже. Так. И вроде, ну, женщина такая немолодая, давно уже гастролирует. И название группы у нее прикольное. Свема.
0: Свема. Это же комбинат, который выпускал пленку для кассет.
1: Как бы да, но она себя идентифицирует как светочувствительная музыка. Некая Настя Васильева там все по центру. И она актриса, музыкант, поэт и радиоведущая. Что ж, что и коллега. Неутомимый музыкальный экспериментатор. Обожаю, как артисты себя описывают в целом. Объездила полстраны от Москвы до Сахалина с акустическими концертами и поэтическими вечерами. А мы знаем, что нет ничего страшнее поэтических вечеров, как говорится, да?
0: Мы до этого дойдем, если надо будет.
1: Это все тогда, это будет край, конечно, да.
0: Что за композиция?
1: Называется «Грустная песня».
0: В грусть уходим.
1: Потому что ты же тоже грустную песню принес, которую мы сегодня будем завершаться.
0: Да, нормальное сочетание. У тебя грустная песня, у меня немного жаль.
1: Мы, наверное, давайте поедем. У меня она, конечно, не в лайве, но не то чтобы сильно плохо.
0: А у меня тоже почти.
1: А, у тебя?
0: Там накладочка идет лайвовая вначале, а так...
1: А, то есть, ну ладно, в общем, для тех, кому зайдет, добавляйте свои плейлисты, она есть везде, или плейлисты, сейчас филологи меня зарежут.

стать звездой, яркой, сияющей в небе холодного космоса. Никого не любить, ничего не ждать, просто прожигать секунды времени в ожидании ночи. Впрочем, кого я собираюсь удивить? Если звезды на небе зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А если они падают, если они сгорают в толще вселенского отчаяния, кто тогда заметит? Включит грустную песню, заплачет, вскинет голову наверх и спросит: «Где моя звезда? Где ты, любимая?»

звездой. Я хочу быть жарким солнцем, заливать планету Земля своим светом и заставлять этих странных людей носить черные-черные очки. Не спрашивать разрешения, во сколько вставать и в какое время уходить, не прощаясь по-английски. Мне важно греть, светить, вселять надежду и давать рост траве, деревьям, красивым цветам,

Во тьму и все озера замерзнут. Провода и пустые пространства этого не покажут по телевизору. И мы уснем навсегда под небом темных звезд. Так обними меня, печальный человек. Возможно, это наша последняя встреча. Дай мне согреться, слышишь? Дай мне...

хочу быть ни падающей холодной звездой, ни палящим солнцем, хочу быть собой. Просыпаться каждое утро на работу в 5:50, стоять, ждать маршрутку в дыму сигарет, идти сквозь потоки людей в подземелье метро и искать глазами тебя. Мой самый родной и самый важный человек. Я знаю, что однажды мы обязательно встретимся. Восторг играет на опережение, если в это самое мгновение ты почувствуешь то же самое, двери откроются, и мы поедем до самой конечной станции. Вместе и уже навсегда. Я спою тебе эту грустную песню и сяду у твоих ног. А ты скажешь, что счастье есть. К тебе вчера ночью

0: И вот такое грустное завершение у нас русского часа из студии 98 на сегодня.
1: Я понял, кстати, как сделать так, чтобы да, мы следующую песню поставили. Я придумал.
0: Екатерина нам пишет отдельное мерси за Шляпников.
1: Это Алексей.
0: Только что была группа The Hatters.
1: Мне почему-то со Шляпниками не складывается. Вот честно скажу, как есть. Ну, не складывается.
0: У меня один раз тоже на эфире не сложилось. Было дело. А я нашел эту песню в нормальном исполнении и притащу.
1: Как раз, когда меня не будет, что хочешь
0: делать. Будем.
1: Следующую песню мы в прошлую неделю не поставили. Угу. Может, бывает хорошо, что не поставили.
0: Но... Да, ну раз загрустили, продолжим немножко грустить. И да. Мы прощаемся на недельку, через неделю вернемся, но ненадолго.
1: Там чуть-чуть.
0: Пару выпусков, и все, и уходим на лето.
1: Наконец-то.
0: Да, поэтому всем любви и хорошей музыки.
1: Мы хорошего пошли. Лета. Давайте, чтобы это лето не было потеряно ни для кого.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3 тысяч рублей. Ну и, конечно же, не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой.
2: Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, обслуживания, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 32.

0: and times that I wish to forget.
1: Три, два, радио. Ты все правильно делаешь. Три, два, радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня я хочу рассказать вам, как можно справиться со своими негативными эмоциями, если вы их не можете проявить. Если вы находитесь в той ситуации, когда вы не можете сказать напрямую человеку о том, что вам неприятно, что происходит с вами. Когда ситуация такова, например, какое-то официальное мероприятие, где нет такой возможности, а негатив есть. Кто-то советует запомнить это, пойти в спортзал и выместить это на боксерском мешке. Кто-то предлагает пожать штангу. Кто-то предлагает побегать. Бегать, пробежать марафон или меньшую дистанцию, прораться, что называется, сделать что-то еще. Эти способы все, правда, работают. Но есть более простой и более интересный, как мне кажется, способ. Можно сочинить страшилку. Помните вот эти наши детские, иногда советские страшилки? Как пример. Девочки в поле цветы собирали, мальчики в поле в индейцев играли. Маша нагнулась, сзади топор. Метко метает индейец Егор. Или более современный вариант, который написали, кстати, участники одного тренинга. Весь день веселился огромный отдел. Дохлый начальник на ветке висел. Напишите любую страшилку, какую вам нравится. Я уверен, что многие из вас сейчас заулыбались. Есть негатив? Напишите страшилку. Расправьтесь со своим визави оригинальным. И уж простите меня за такие подробности, за такие советы самым кровавым способом, какой можете только придумать. Одну, две, три напишите. Столько, сколько считаете нужным. Чем хорош этот способ? Тем, что он мгновенный. Вы можете сделать это прямо сразу, как только испытали какой-то негатив. Он безопасный. В действительности с человеком, о котором вы написали, ничего не произойдет. Третий момент. Никто об этом не узнает. Это будете знать только вы. И четвертый момент. Вас это повеселит. А мы так устроены, что мы не можем одновременно и гневаться, и веселиться. Поэтому это хороший, безопасный, комфортный способ справиться с агрессией. Пользуйтесь им. Пишите свои страшилки. Переводите свой гнев в юмор и веселье, и я надеюсь, это поможет вам справиться со многими неприятными ощущениями. Это был «Метод Карлова».
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

старой ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Маша.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские фермеры смогут получить гранты на развитие своих хозяйств. Бюджетное финансирование позволит развивать приоритетные направления малого агробизнеса. В настоящее время в Брянском субъекте Федерации полным ходом идет весенняя посевная кампания. Согласно отраслевым данным, общая посевная площадь составит более 804 тысяч гектаров. Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, предприятия всех районов готовят почву для ярового сева. Подражая нынешнего года, озимые засеяли еще

прошлом году на площади в 210 тысяч гектаров, из которых порядка 120 тысяч зерновые, 90 тысяч гектаров озимый рапс. Александр Богомаз подчеркнул, у сельскохозяйственных предприятий Брянской области есть все необходимые ресурсы для выполнения полевых работ в оптимальные сроки. Важные изменения внесены в закон Брянской области об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отметил губернатор Александр Богомаз, у жителей данной категории, участвовавших в защите приграничных территорий в ходе специальной военной операции, теперь есть преимущественное право на получение жилья, а также предоставление выплаты на его приобретение. Как ранее сообщила глава региона, в муниципальных образованиях, где отсутствует рынок жилья, продолжается строительство многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. Александр Богомаз подчеркнул, таким образом в Брянской области выполняется одна из приоритетных задач, поставленная президентом России Владимиром Путиным и правительством, последовательно решать весь комплекс мероприятий по исполнению государственных гарантий перед детьми, оставшимися без попечения родителей. В Брянской области продолжается масштабное дорожное преобразование. В этом году в Брянском районе начнется ремонт автодороги Свинь-Стежное. Ее протяженность составляет порядка 6,5 километров. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдут в два этапа. Сдать объект планируют уже в следующем году. В ходе ремонта будет применяться хорошо зарекомендовавший себя метод холодной регенерации – ресайклинг. На автодороге уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют пересечения и примыкания и укрепят обочины. На остановочной площадке прежний автопавильон разберут и установят новый. На завершающем этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы будут проводиться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это в значительной степени позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить безопасность движения, а также создать условия для дальнейшего экономического развития Брянского региона. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них подготовлены 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря. На эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено порядка 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих и социально-гуманитарных смен. Отличившиеся в учебе, в общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах арт. «Орленок», «Смена», «Океана», «Алые паруса». Как ранее сообщал губернатор Александр Богомаз, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Как отметил губернатор Александр Богомаз, «Авангард» — это еще один наш шаг на пути решения задачи по патриотическому воспитанию молодежи. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 21. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная-1». Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрится.

все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 2026 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов.

0: Управление госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните, пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
1: Автонапоминалка.
0: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните, это как «Отче наш». За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3 тысяч рублей. Ну и конечно же не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная-1». Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио.
1: Южный полюс в снегах.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Вот вам гениальный рим. Это точно будет хит.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление нормальное – 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Пишу тишину, запишу и включу.
1: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: часа ночи.
1: Дай мне пароль, я хочу понять тебя, побыть с тобой.